халпалты долёсла. Храмам антрамбары, пури дурки пури дикья. Дисман басе ты сад парикья. Мантану нам же полилай. Дух дард манте пожай. Сатва пар крова пари. Дарге нивхе кхеп тумхари. Экат ек ракхо ман махе. Нанак борм авежа. Экат